Реверс, реверс, саундстрек, саундстрек. Фактом 9. Это город. Рожденные на улицах и не закованы моды. Вся наша жизнь слова.

Ты нужна мне, верю, жду. Реку нежной боли с надеждой перейду. Люблю, люблю. На краю реальности с желанием стою. Это голос говорит моей печали. Это просто мои мечты взрослее стали. Я не найду слова, чтобы